0: Русское радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

σε δωμάτιο.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

Европа. Русская волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Перцы. Друзья, привет!
2: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
1: Набираемся энергии для нового сезона.
2: Всем отличного лета и ярких впечатлений.
3: С любовью, ваши перцы!
4: Все будет хорошо. Русское радио.
5: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
6: Дела шли хорошо, но непонятно куда.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

0: Реклама на русском. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM. Все будет хорошо.
1: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Говорят, через год ты над этим посмеешься. Но годы идут, а смешно не становится.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Вы еще не были в «Рандеву»? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» хит «Вейв Сейл». Скидки до 70% на «Мазон Дави», «Танданс», «Карл Лагерфельд» и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Семейное положение 80% туристов на Кипре – холост. Очень, очень холост.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «Уан» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
2: buysellcypress.com. Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 робокафе по промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
3: Пришел, спасибо. Ушел, большое спасибо.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Что слушать?

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
1: Toy Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Больничные пачками. Полиция взялась за врачей центральной тюрьмы. 4 года ожидания плюс 60 тысяч к цене квартиры. Нарисованная борода вместо документа. Теперь подробнее. Полиция Кипра расследует, как надзиратели центральной тюрьмы Никосии получали больничные листы. Проверку начали по указанию прокуратуры. Поводом стал доклад аудиторской службы. Он посвящен расхождению между справками и записями в ГСИ, а также подозрениям в сговоре врачей с сотрудниками. Имена врачей не раскрываются, обвинения пока никому не предъявлены. Подробности на сайте Лента Кипра. Задержки с разрешениями на строительство разгоняют цены на жилье. Союз застройщиков Кипра посчитал на примере проекта из 125 квартир. Если стройка стоит 4 года, проект дорожает примерно на 6 с лишним миллионов евро. Средняя цена квартиры поднимается с 307 тысяч до 368. Прибыль застройщика при этом не растет. Отмечается, что за год на Кипре жилье подорожало на 3,5%, а аренда еще больше. Кипрские подростки редактируют фотографии своих удостоверений, чтобы взять на прокат гидроцикл. Они дорисовывают бороду, меняют дату рождения, подставляют снимок старшего брата. Оригинал документа при этом не показывают. Такие случаи выявляют почти ежедневно, говорит глава Кипрской ассоциации водного спорта Димитрис Хаджидимитриу. Отдельные модели гидроциклов разгоняются до 150 км в час. Прокатчикам рекомендовали требовать паспорт или свидетельство о рождении. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Сегодня на острове преимущественно ясно, но во второй половине дня в горах появится облачность. Там не исключены кратковременные дожди. Скорость ветра колеблется от 3 до 11 метров в секунду. На море слабое волнение. Температурные максимумы на побережье Кипра сегодня составят 35 градусов. В Никосии воздух прогреется до плюс 40, в Тродосе до плюс 30. Средняя температура морской воды по-прежнему держится на отметке плюс 28,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о том, как повысить качество жизни с помощью еды. Представляю вам две категории продуктов, убрав которые из рациона, вы сразу увидите изменения в теле к лучшему. Начнем с пастеризованного магазинного молока. По производственным стандартам для поддержания лактации коровам дают антибиотики и лекарства, которые попадают в итоге к нам в организм. Таким образом, молочные продукты влияют на гормональный фон и детей, и взрослых. Вдобавок, пастеризация уничтожает все полезные вещества. Вторая группа – промышленная выпечка, а в ней глютен, сахар, дрожжи, консерванты, масло низкого качества и мука. Такой микс вызывает окисление и приводит к лишним килограммам. И на десерт лайфхак. Если вы все же захотите выпечки, заезжайте в точку выдачи сервиса Milt's Food. Полезные и безопасные сладости от Milt's Food нравятся не только детям и нежным леди, но и брутальным парням. Milt's Food – сервис для успешного, осознанного и здорового человека.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от SolarCity. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Хочется чего-нибудь вкусного.
3: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
2: Все!
3: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
2: Стритфуд?
3: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
2: Скорее! В Марину Лимассоло, Иринис 11.
3: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
2: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
4: Вот в наше время.
5: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец. А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
5: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е. Родные нулевые.
5: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
7: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мелимассол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мелимассол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через «Болт» и «Волт».
8: Всегда задавался вопросом, почему женщин либо нет, либо их две. А потом осенило. Беда никогда не приходит одна.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180. Новая песня на русском.

0: Десятка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Перцы. Друзья, привет!
2: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
1: Набираемся энергии для нового сезона.
2: Всем отличного лета и ярких впечатлений.
3: С любовью, ваши перцы!
4: Все будет хорошо. Русское радио.
5: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
6: После отпуска Василий еще целый месяц просыпался пораньше и занимал место в метро полотенцем.
7: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам. Грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле, раундабаут Катополимедия.
3: Звоните по телефону 99 844 811.
2: Сайт мужначас.cy.
4: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины «Леди Эстетик». Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. «Леди Эстетик». Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
5: Мне думать вообще нельзя, потому что я могу передумать.
2: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Больничные пачками. Полиция взялась за врачей центральной тюрьмы. 4 года ожидания плюс 60 тысяч к цене квартиры. Нарисованная борода вместо документа. Теперь подробнее. Полиция Кипра расследует, как надзиратели центральной тюрьмы Никосии получали больничные листы. Проверку начали по указанию прокуратуры. Поводом стал доклад аудиторской службы. Он посвящен расхождению между справками и записями в ГСИ, а также подозрениям в сговоре врачей с сотрудниками. Имена врачей не раскрываются, обвинения пока никому не предъявлены. Подробности на сайте Лента Кипра. Задержки с разрешениями на строительство разгоняют цены на жилье. Союз застройщиков Кипра посчитал на примере проекта из 125 квартир. Если стройка стоит 4 года, проект дорожает примерно на 6 с лишним миллионов евро. Средняя цена квартиры поднимается с 307 тысяч до 368. Прибыль застройщика при этом не растет. Отмечается, что за год на Кипре жилье подорожало на 3,5%, а аренда еще больше. Кипрские подростки редактируют фотографии своих удостоверений, чтобы взять на прокат гидроцикл. Они дорисовывают бороду, меняют дату рождения, подставляют снимок старшего брата. Оригинал документа при этом не показывают. Такие случаи выявляют почти ежедневно, говорит глава Кипрской ассоциации водного спорта Димитрис Хаджидимитриу. Отдельные модели гидроциклов разгоняются до 150 км в час. Прокатчикам рекомендовали требовать паспорт или свидетельство о рождении. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Сегодня на острове преимущественно ясно, но во второй половине дня в горах появится облачность. Там не исключены кратковременные дожди. Скорость ветра колеблется от 3 до 11 метров в секунду. На море слабое волнение. Температурные максимумы на побережье Кипра сегодня составят 35 градусов, в Никосии воздух прогреется до плюс 40, в Тродосе до плюс 30. Средняя температура морской воды по-прежнему держится на отметке плюс 28,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Чтобы реализовать потенциал долгожителя, важно оставаться здоровым. Население Кипра входит в группу риска. Спокойствие, только спокойствие. Моя цель не пугать, а информировать. Светило оставляет следы на нашей коже. С одной стороны, это палитра оттенков загара и витамин D. С другой, это ожог. И первыми поджариваются родинки. А это уже опасно. Злокачественная форма такого образования – это меланома. Сегодня учимся отличать ее от безобидного пятнышка. Самое простое по цвету. Родинке свойственна однотонность. Меланома неравномерно окрашена и склонна менять цвет. Второе отличие по форме. Меланома всегда асимметрична. Далее смотрим на симптомы. Доброкачественные образования, как правило, не вызывают неприятных ощущений. Злокачественные могут сопровождаться зудом, иметь кровянистые выделения, шелушиться, отекать, вызывать болезненные ощущения при прикосновении. И, наконец, по изменениям. Доброкачественное образование не трансформируется с течением времени. Для меланомы свойственны резкие изменения в цвете, форме и размерах. Консультация специалиста лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик» поможет снять любые сомнения. А в случае подозрений на злокачественное образование – получить рекомендации и начать своевременное лечение. Запись на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Относитесь к себе бережно, и пусть все проходит гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: тела.
1: Реклама на русском. Русские
2: перцы. Перцы. Друзья, привет!
3: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
2: Набираемся энергии для нового сезона.
3: Всем отличного лета и ярких впечатлений.
4: С любовью, ваши перцы!
5: Все будет хорошо. Русское радио.
6: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо – пятый дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
7: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на всю меню в Aros 24 на 7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
8: Хороший асфальт на дороге не валяется.
9: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM. Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
1: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
0: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс» – добро пожаловать в семью.
2: Я девушка приличная. На все неприличные предложения отвечаю только «не».
3: Διафημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – «Пафилия». Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах «Пафилия». Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. «Пафилия». Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Перцы. Друзья, привет!
2: Мы с Ирой в отпуске до 31 августа.
1: Набираемся энергии для нового сезона.
2: Всем отличного лета и ярких впечатлений. С любовью, ваши перцы!
3: Все будет хорошо. Русское радио.
4: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
5: Любовь не продается, но финансовая поддержка приветствуется.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Toy Confectionery – сладости для всей семьи в самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус, детская площадка для маленьких сладкоежек, ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Банкам верят все меньше. 4 балла из 10. Кипр просит Испанию отменить организацию футбольного лагеря Барселоны на севере острова. Гидроциклом 100 метров от пляжа и никакой темноты. Теперь подробнее. Доверие жителей Кипра к банкам продолжает падать. В июле сектор получил в среднем 4,28 балла из 10, против 4,5 в апреле и почти 5 в декабре. В опросе принимали участие 600 домохозяйств. Подробности на сайте Лента Кипра. Футбольная федерация острова обратилась к испанским коллегам с просьбой не допустить открытия лагеря детской академии Барселоны на севере острова. Копии письма ушли в УЕФА и в сам клуб. По мнению федерации, выбор района, неконтролируемого Республикой Кипр, противоречит правовым и спортивным нормам. Сбор запланирован на сентябрь в Университете Ближнего Востока. На севере отменять его не намерены и называют мероприятие неполитическим. Ответа от футбольного клуба Барселона и УЕФА пока нет. Министерство судоходства напоминает правила пользования гидроциклами. У берега и в проходах к местам катания скорость не больше 3 узлов. Удаляться от берега дальше 700 метров нельзя. Приближаться к буям зон купания ближе 100 метров тоже. С 1 октября по 30 апреля выходить в море можно только засветло. Управлять без лицензии запрещено. Спасательные жилеты обязательны. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Сегодня на острове преимущественно ясно, но во второй половине дня в горах появится облачность. Там не исключены кратковременные дожди. Скорость ветра колеблется от 3 до 11 метров в секунду. На море слабое волнение. Температурные максимумы на побережье Кипра сегодня составят 35 градусов. В Никосии воздух прогреется до плюс 40, в Тродосе до плюс 30. Средняя температура морской воды по-прежнему держится на отметке плюс 28,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: Самое паршивое то, что паранойя на самом деле часто оказывается отменно работающей интуицией.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение «Buy Sell». Begin with home,
3: buysellcypress.com. Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мелимассол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мелимассол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через «Болт и Волт».
4: Что значит «ты раньше такой не была»? Вышло обновление, следить надо.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Банкам верят все меньше. 4 балла из 10. Кипр просит Испанию отменить организацию футбольного лагеря Барселоны на севере острова. Гидроциклом 100 метров от пляжа и никакой темноты. Теперь подробнее. Доверие жителей Кипра к банкам продолжает падать. В июле сектор получил в среднем 4,28 балла из 10, против 4,5 в апреле и почти 5 в декабре. В опросе принимали участие 600 домохозяйств. Подробности на сайте Лента Кипра. Футбольная федерация острова обратилась к испанским коллегам с просьбой не допустить открытия лагеря детской академии Барселоны на севере острова. Копии письма ушли в УЕФА и в сам клуб. По мнению федерации, выбор района, неконтролируемого Республикой Кипр, противоречит правовым и спортивным нормам. Сбор запланирован на сентябрь в Университете Ближнего Востока. На севере отменять его не намерены и называют мероприятие неполитическим. Ответа от футбольного клуба Барселона и УЕФА пока нет. Министерство судоходства напоминает правила пользования гидроциклами. У берега и в проходах к местам катания скорость не больше 3 узлов. Удаляться от берега дальше 700 метров нельзя. Приближаться к буям зон купания ближе 100 метров тоже. С 1 октября по 30 апреля выходить в море можно только засветло. Управлять без лицензии запрещено. Спасательные жилеты обязательны. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Сегодня на острове преимущественно ясно, но во второй половине дня в горах появится облачность. Там не исключены кратковременные дожди. Скорость ветра колеблется от 3 до 11 метров в секунду. На море слабое волнение. Температурные максимумы на побережье Кипра сегодня составят 35 градусов. В Никосии воздух прогреется до плюс 40, в Тродосе до плюс 30. Средняя температура морской воды по-прежнему держится на отметке плюс 28,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
3: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
4: Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heatwave Sale. Скидки до 70% на Maison Davy, Tandance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
5: Моей личной жизни нужно приложить подорожник.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя ни с голечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Pafilia Group, Mintis Resort, журнала «Стиль жизни», «Вестника Кипра» и Cyprus Airways.
7: Расставание, да очень больно. Особенно с деньгами.
8: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
9: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Реклама на русском. Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айворе Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
2: Вы знаете, как поймать тигра в клетку, а не как тигры воют только в полоску.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
1: Днем обо всем. На русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
2: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
3: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
2: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
4: Все будет хорошо. Русское радио.
5: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
6: Говорят, Бог создал каждой твари по паре. Я просто стесняюсь спросить, а мою тварь никто не видел?
7: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Город как будто сломался, и я вместе с ним.
1: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
2: На Кипре 13 часов.
3: Спонсор часа – Пунин Групп.
4: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
1: Лето.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
2: Днем обо всем на русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
3: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
4: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
3: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
5: Все будет хорошо. Русское радио.
6: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам. Грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле. Раундэбаут Катополимедия.
7: Звоните по телефону 99-844-811.
6: Сайт мужначас.cy.
8: Она сводила мужчин с ума. Но я уже был сумасшедший, поэтому с ума свел ее я.
9: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 8 4 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мили Массол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мили Массол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через Bolt и Volt.
3: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young – омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион – лазерная эпиляция шестого поколения по технологии Медиастар, Германия. Акцент – революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Леди Эстетик – 97-65-38-75.
4: Вот в наше время.
5: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
6: Он не любит тебя, ни с колечком.
5: А теперь я включаю их своему сыну.
7: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
5: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
8: Лихие 90-е. Родные нулевые.
5: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
9: Каждый житель Кипра в душе немножечко риэлтор.
10: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: «Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
1: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
1: Все.
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее, в Марину Лимассоло, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
3: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24/7 Робокафе. По промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
4: Я каждый день объясняю коту, что это он живет у меня, а не наоборот.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
1: Хорошие новости на русском. Партнер программы – мультибрендовый магазин «Рандеву». Стиль и комфорт для жизни на Кипре.
4: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Чемпионат мира по нардам. Сборная Кипра разгромила Турцию. Лимассольский винный фестиваль. Программа, цены и бесплатные автобусы. Кипр разгружает родителей. Открываются десятки новых школ продленного дня. Теперь подробнее. Кипр добился значительного успеха на чемпионате Всемирной Федерации нардов, победив сборную Турции со счетом 4-1. Соревнования, которые стали одними из крупнейших в мире, проходят с 24 по 30 августа в Лондоне. Видео в телеграм-канале «Лента Кипра». Муниципалитет Лимассола опубликовал предварительную программу юбилейного 65-го винного фестиваля. Как всегда, в городском саду пройдут 9 незабываемых вечеров с субботы 26 сентября по воскресенье 4 октября. Кроме дегустаций, в программе концерты, театральные комедии, народные танцы, детские спектакли, мастер-классы и многое другое. Организованы бесплатные автобусные маршруты из других городов. Все подробности на сайте «Лента Кипра» в разделе «Афиша». С сентября на Кипре заработают 60 новых школ продленного дня. Всего их количество возрастет до 381. Об этом накануне сообщила министр образования Афина Михаилиду. По ее словам, продленка перестала быть просто местом присмотра за детьми. У нее теперь есть обширная программа, учебная и не только. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе, держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
1: Выпуск представляет магазин «Рандеву». Одежда, обувь и аксессуары мировых и европейских брендов для стильной жизни на Кипре.

0: Реклама на русском.
1: Днем обо всем. На русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
0: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
2: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
0: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
3: Все будет хорошо. Русское радио.
4: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо – пятый дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
5: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94-08-69-49. 94-08-69-49.
6: Если женщина – это шкатулка с секретом, то мужчина – это сундук со сказками.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Новая песня на русском.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Чтобы реализовать потенциал долгожителя, важно оставаться здоровым. Население Кипра входит в группу риска. Спокойствие, только спокойствие. Моя цель не пугать, а информировать. Светило оставляет следы на нашей коже. С одной стороны, это палитра оттенков загара и витамин D. С другой, это ожог. И первыми поджариваются родинки. А это уже опасно. Злокачественная форма такого образования – это меланома. Сегодня учимся отличать ее от безобидного пятнышка. Самое простое по цвету. Родинке свойственна однотонность. Меланома – неравномерно окрашена и склонна менять цвет. Второе отличие по форме. Меланома всегда асимметрична. Далее смотрим на симптомы. Доброкачественные образования, как правило, не вызывают неприятных ощущений. Злокачественные могут сопровождаться зудом, иметь кровянистые выделения, шелушиться, отекать, вызывать болезненные ощущения при прикосновении. И, наконец, по изменениям. Доброкачественные образования не трансформируются с течением времени. Для меланомы свойственны резкие изменения в цвете, форме и размерах. Консультация специалиста лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик» поможет снять любые сомнения. А в случае подозрений на злокачественное образование – получить рекомендации и начать своевременное лечение. Запись на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Относитесь к себе бережно, и пусть все проходит гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском. 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Pafilia Group, Mintis Resort, журнала «Стиль жизни», «Вестника Кипра» и Cyprus Airways.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
3: У каждого аврио свое. Аврио. Аврио.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Есть повод для праздника?
3: Для праздника не нужен повод. Для праздника нужен торт.
2: В Toy Confectionery от Пунина всегда в наличии торты с авторскими вкусами. Просто выбирайте и празднуйте.
3: А если хочется чего-то особенного?
2: Мы создадим торт мечты с индивидуальным дизайном, начинкой и оформлением.
3: Звучит красиво.
2: Празднично.
3: Незабываемо.
2: Toy Confectionery by Пунин в Лимассол Дель Мар.
3: Подробности на toyconfectionery.com.
4: Днем обо всем
1: на русском радио.
4: Днем обо всем.
1: Шоу «Днем обо всем».
5: Лето. Пора отдыха и новых впечатлений. Для этого тоже нужно время. Поэтому шоу «Днем обо всем» уходит в режим сезонной перезагрузки.
6: Всем привет, это Яна Соболева. В рамках шоу мы встретимся с вами в финальный день лета. А вот в проектах «Глянец» и «Сделано со вкусом» остаюсь с вами на волне красоты и здоровья. Всем восхитительного отдыха.
5: Время каникул на русском радио Кипр. Еще больше музыки.
7: Все будет хорошо. Русское радио.
8: Лето – это возможность загорать, пока идешь на работу.
9: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milt's Food.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о том, как повысить качество жизни с помощью еды. Представляю вам две категории продуктов, убрав которые из рациона, вы сразу увидите изменения в теле к лучшему. Начнем с пастеризованного магазинного молока. По производственным стандартам для поддержания лактации коровам дают антибиотики и лекарства, которые попадают в итоге к нам в организм. Таким образом, молочные продукты влияют на гормональный фон и детей, и взрослых. Вдобавок, пастеризация уничтожает все полезные вещества. Вторая группа – промышленная выпечка, а в ней глютен, сахар, дрожжи, консерванты, масло низкого качества и мука. Такой микс вызывает окисление и приводит к лишним килограммам. И на десерт лайфхак. Если вы все же захотите выпечки, заезжайте в точку выдачи сервиса Milt's Food. Полезные и безопасные сладости от Milt's Food нравятся не только детям и нежным леди, но и брутальным парням. Milt's Food – сервис для успешного, осознанного и здорового человека.
0: Сделано со вкусом. Milt's Food.

0: Реклама на русском. Вот в наше время.
1: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
2: Он не любит тебя, ни с колечком.
1: А теперь я включаю их своему сыну.
3: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
1: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е. Родные нулевые.
1: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
4: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение «Buy Sell».
5: Begin with home, buysellcypress.com.
6: Вы еще не были в «Рандеву»? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» Heat Wave Sale. Скидки до 70% на Maison Davy, Tendance, Karl Lagerfeld и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
7: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Летим в

0: Самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там, на хвосте тебе принесут эти твои самолеты.
1: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарье 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мелимассол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мелимассол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через Bolt и Volt.
3: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
4: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
5: Хорошо там, где у нас инет.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске Кипр вложит 118,5 миллионов евро в хранилище энергии. В аэропорту Пафоса перекрыли канал поддельных документов. Субсидия на ноутбуки школьникам острова. Далее подробности. Управление электроэнергетики Кипра построит батарейные хранилища сразу на трех электростанциях – в Дикеле, Муни и Василико. Крупнейший проект на станции Василико оценивается в 118,5 миллионов евро. Таковы данные отчета, поданного в природоохранное ведомство. Смысл программы в одном – сейчас изолированная энергосистема острова не справляется с избытком солнечной выработки в полуденные часы. С начала этого года через аэропорт Пафоса почти перестали провозить поддельные проездные документы, отмечают правоохранители. Канал удалось перекрыть благодаря усиленным полицейским проверкам на фоне конфликтов в регионе и совместной работе служб безопасности Кипра. При этом участились другие нарушения, например, попытки вывести табачные изделия без уплаты пошлин, преимущественно в Великобританию. Семья на Кипре, получающая детское пособие, может вернуть до 300 евро за ноутбук для ученика второго класса и до 100 евро за планшет для третьеклассника начальной школы. Но на 26 августа новый циркуляр Министерства образования не опубликован, а без него ни подать заявление, ни получить компенсацию нельзя. Субсидия идет по проекту цифровой трансформации школ в рамках плана восстановления. Деньги дают не за сам факт покупки. Сначала заявление через школу, потом одобрение и только после этого магазин. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов,

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
3: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
0: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр.
3: Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень.
2: В новом сезоне на 99FM.
4: Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты прячутся в микроволновку. И там микроволнуются.
5: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске: камеры в туалетах кафе и отелей, власти начинают проверки. Департамент электромеханических служб напомнил правила безопасной зарядки гаджетов. Кипрские подростки дорисовывают себе бороду, чтобы арендовать гидроциклы. Далее подробности. Уполномоченная по защите персональных данных Кипра Мария Христофиду заявила, что лично заметила камеры в туалетах заведений общепита и других объектов. С сентября ее офис начнет кампанию выездных проверок в ресторанах, развлекательных заведениях и гостиницах. Об этом она заявила в эфире «Радио Политис». Установку камер в туалетах Христофиду назвала недопустимой. Это пространство напрямую относится к частной жизни. Департамент электромеханических служб Кипра накануне напомнил правила покупки и безопасного использования удлинителей и зарядных устройств. Поводом стал пожар в жилом доме в Тирине во время зарядки телефона. Так, департамент рекомендует убедиться, что изделие имеет маркировку CE и соответствует стандарту BS-1363, британскому стандарту трехконтактных вилок и розеток, который действует на Кипре. Маркировка должна быть заметной, читаемой и стойкой настолько, чтобы ее нельзя было стереть или снять без усилий. Несовершеннолетние на Кипре редактируют фотографии своих удостоверений в приложениях, добавляют себе бороду или меняют дату рождения, чтобы взять на прокат гидроцикл. Об этом рассказал глава Кипрской ассоциации водного спорта Димитрис Хаджидимитрию. По его словам, сначала этот способ использовали туристы, а затем его переняли и кипрские подростки. Оригинал документа они не показывают, вместо него предъявляют на телефоне отредактированную фотографию удостоверения. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов.

0: Реклама на русском. Что такое настоящая роскошь? Мы уверены, что секрет в исключительном качестве, долговечности и дизайне на все времена. Профессионалы компании «Пофилия» более 49 лет строят будущее. От культового небоскреба «One» в Лимассоле до титулованного курорта «Минтис». Откройте для себя всю коллекцию вилл и апартаментов. «Пофилия» – дома на всю жизнь. Подробности на pofilia.com.
1: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на все меню в Aros 24 на 7 RoboCafe по промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде!
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: Айова Доуз. Ловлю.
1: Русское радио.
2: Нас обнимают облака. Я тебя, ты меня. 10 минут назад была гроза.

0: уже не срочно.
1: Реклама на русском. Как появились эндемичные растения и животные Кипра? В какой деревне искать самые красивые византийские фрески? Где нашли самый древний кипрский корабль? Ответы на эти и тысячи других вопросов на портале cyprusdiscovery.com. История, кухня, традиции, природа, археология. А наш ИИ-агент поможет спланировать путешествие по вашим интересам. cyprusdiscovery.com. Открывайте Кипр каждый день.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
4: В разгар сезона гид может смело звать себя вождем краснокожих.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Реклама на русском.
1: Вы еще не были в рандеву? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» хит «Wave Sale». Скидки до 70% на «Maison Davy», «Tandans», «Karl Lagerfeld» и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. Rendezvous.cy. Все для стильной жизни на Кипре.
2: Компания «Муж на час». Сделаем всю мужскую работу по хозяйству. От замены лампочек до комплексного ремонта. Организуем переезд и поднимем на этаж даже пианино. К вашим услугам. Грузовое такси, перевозка офисных и личных вещей, склады хранилища с доступом 24/7. Локация в Лимассоле. Раундэбаут Катополимедиа.
3: Звоните по телефону 99-844-811.
2: Сайт мужначас.cy.
4: Вот в наше время.
5: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
6: Он не любит тебя, ни сколечко.
5: А теперь я включаю их своему сыну.
7: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
5: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
8: Лихие 90-е. Родные нулевые.
5: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
9: Не бойся умных женщин. Когда приходит любовь, мозги у них отключаются.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске: Кипр вложит 118,5 миллионов евро в хранилище энергии. В аэропорту Пафоса перекрыли канал поддельных документов. Субсидия на ноутбуки школьникам острова. Далее подробности. Управление электроэнергетики Кипра построит батарейные хранилища сразу на трех электростанциях – в Дикеле, Эмонии и Василико. Крупнейший проект на станции Василико оценивается в 118,5 миллионов евро. Таковы данные отчета, поданного в природоохранное ведомство. Смысл программы в одном – сейчас изолированная энергосистема острова не справляется с избытком солнечной выработки в полуденные часы. С начала этого года через аэропорт Пафоса почти перестали провозить поддельные проездные документы, отмечают правоохранители. Канал удалось перекрыть благодаря усиленным полицейским проверкам на фоне конфликтов в регионе и совместной работе служб безопасности Кипра. При этом участились другие нарушения, например, попытки вывести табачные изделия без уплаты пошлин, преимущественно в Великобританию. Семья на Кипре, получающая детское пособие, может вернуть до 300 евро за ноутбук для ученика второго класса и до 100 евро за планшет для третьеклассника начальной школы. Но на 26 августа новый циркуляр Министерства образования не опубликован, а без него ни подать заявление, ни получить компенсацию нельзя. Субсидия идет по проекту цифровой трансформации школ в рамках плана восстановления. Деньги дают не за сам факт покупки. Сначала заявление через школу, потом одобрение и только после этого магазин. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Есть места, которые мы посещаем временно, а есть места, которые становятся нашим домом. Минтис от компании «Пофилия» объединяет исключительную архитектуру, роскошные резиденции, чемпионское поле для гольфа, wellness-пространство мирового уровня и вдохновляющую красоту кипрской природы. Откройте для себя новый этап роскошной жизни на острове. В Минтис. Звоните. 26 84 2000. Минтис. Место, где хочется жить.
2: Есть мнение, что после 5 вечера человеку нужно 3 вещи: выключить рабочие чаты, вкусно поужинать и включить шоу Гоши Романова «По дороге домой» на русском радио Кипр. Салют, это Гоша Романов. Встречаемся в будни вечером с 5 до 7. Скорее бы осень. В новом сезоне на 99FM.
3: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
4: buysellcypress.com. Только в черную пятницу вы можете купить два ненужных товара по цене одного.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
2: Вкус, который невозможно описать словами. Его нужно попробовать. Добро пожаловать в новое кафе-пекарню «Байт Мелимассол». Завтраки весь день. Авторские сэндвичи, десерты, свежая слоеная выпечка на французском сливочном масле, ароматный кофе, освежающие напитки и натуральные смузи. «Байт Мелимассол» – стильное место для встреч, работы и отдыха в центре Лимассола. Ждем вас на проспекте Макарио, на месте бывшей Пролина. Или заказывайте через «Болт и Волт».
3: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
4: Ненавязчивее советского самообслуживания может быть только местный Сига-Сига-сервис.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Реклама на русском. Планируете стать владельцем дома на Кипре? Реализуйте свои планы вместе с одним из самых надежных девелоперов острова – Пафилия. Льготная ставка НДС 5% распространяется на объекты в более чем 10 проектах Пафилия. Запишитесь на консультацию уже сегодня по телефону 26 84 88 00. Пафилия. Дома на всю жизнь. Действуют условия соответствия.
1: Вы еще пьете кофе не у робота? Пора начинать! Минус 50% на всю меню в Aros 24/7 Робокафе по промокоду WAVE только до 1 сентября. Латте, капучино, фредо эспрессо и другие горячие и холодные напитки в любое время дня и ночи. Ждем вас в Лимассол Марине под Желтым мостиком, а также в General госпиталях Лимассола, Ларнаки и Никосии.
2: Вы еще не были в «Рандеву»? Тогда самое время познакомиться. В августе в мультибрендовом магазине «Рандеву» «Heatwave Sale». Скидки до 70% на «Maison Davy», «Tendance», «Karl Lagerfeld» и другие любимые марки. Выбрать легко. Консультанты говорят на 7 языках. Ждем вас в старом городе Лимассола, рядом с Мариной, напротив Молоса. «Rendezvous.cy». Все для стильной жизни на Кипре.
3: 19 сентября античный Курион наполнится магией оперы. Всемирно известный итальянский тенор Массимо Джордано и оркестр из Рима Рома Тре Оркестра подарят вечер, который останется в памяти надолго. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Билеты на soldoutticketbox.com. При поддержке Пафилия Групп, Минтис Резорт, журнала «Стиль жизни», «Вестника Кипра» и «Сайпрус Эрвейс».
4: Тучи – это недовольные жизнью облака.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
5: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске: камеры в туалетах кафе и отелей, власти начинают проверки. Департамент электромеханических служб напомнил правила безопасной зарядки гаджетов. Кипрские подростки дорисовывают себе бороду, чтобы арендовать гидроциклы. Далее подробности. Уполномоченная по защите персональных данных Кипра Мария Христофиду заявила, что лично заметила камеры в туалетах заведений общепита и других объектов. С сентября ее офис начнет кампанию выездных проверок в ресторанах, развлекательных заведениях и гостиницах. Об этом она заявила в эфире «Радио Политис». Установку камер в туалетах Христофиду назвала недопустимой. Это пространство напрямую относится к частной жизни. Департамент электромеханических служб Кипра накануне напомнил правила покупки и безопасного использования удлинителей и зарядных устройств. Поводом стал пожар в жилом доме в Тирине во время зарядки телефона. Так, департамент рекомендует убедиться, что изделие имеет маркировку CE и соответствует стандарту BS-1363, британскому стандарту трехконтактных вилок и розеток, который действует на Кипре. Маркировка должна быть заметной, читаемой и стойкой настолько, чтобы ее нельзя было стереть или снять без усилий. Несовершеннолетние на Кипре редактируют фотографии своих удостоверений в приложениях, добавляют себе бороду или меняют дату рождения, чтобы взять на прокат гидроцикл. Об этом рассказал глава Кипрской ассоциации водного спорта Димитрис Хаджидимитрию. По его словам, сначала этот способ использовали туристы, а затем его переняли кипрские подростки. Оригинал документа они не показывают, вместо него предъявляют на телефоне отредактированную фотографию удостоверения. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до плюс 22 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 18. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 32, в Никосии до 35 градусов, а в горах плюс 28. На этом пока все. Александр Данилов, служба.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Чтобы реализовать потенциал долгожителя, важно оставаться здоровым. Население Кипра входит в группу риска. Спокойствие, только спокойствие. Моя цель не пугать, а информировать. Светило оставляет следы на нашей коже. С одной стороны, это палитра оттенков загара и витамин D. С другой, это ожог. И первыми поджариваются родинки. А это уже опасно. Злокачественная форма такого образования – это меланома. Сегодня учимся отличать ее от безобидного пятнышка. Самое простое по цвету. Родинке свойственна однотонность. Меланома неравномерно окрашена и склонна менять цвет. Второе отличие по форме. Меланома всегда асимметрична. Далее смотрим на симптомы. Доброкачественные образования, как правило, не вызывают неприятных ощущений. Злокачественные могут сопровождаться зудом, иметь кровянистые выделения, шелушиться, отекать, вызывать болезненные ощущения при прикосновении. И, наконец, по изменениям. Доброкачественное образование не трансформируется с течением времени. Для меланомы свойственны резкие изменения в цвете, форме и размерах. Консультация специалиста лазер-бьюти-центра «Леди Эстетик» поможет снять любые сомнения. А в случае подозрений на злокачественное образование – получить рекомендации и начать своевременное лечение. Запись на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Относитесь к себе бережно, и пусть все проходит гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Какой олимпийский вид единоборств самый безопасный, а еще развивает дисциплину, гибкость и лидерские качества? Конечно, тхэквондо. Golden Eagle Taekwondo Academy в Ларнаке приглашает мальчиков и девочек от 6 лет. Занятия проводит лицензированный тренер кипрской организации спорта Анис Полихронидис. Черный пояс по тхэквондо, пятый дан. Тренировки на русском и греческом. Первое занятие бесплатно. Звоните 97-88-3480.
3: Прощение у женщины надо просить сразу, пока она не поняла, что ей без вас хорошо.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: Лето. Русское радио. Хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Хочется чего-нибудь вкусного.
7: Легендарную сочную шаверму, авторский бургер, а может, фирменный хот-дог?
6: Все.
7: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
6: Стритфуд?
7: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
6: Скорее, в Марина Лимассола, Иринис 11.
7: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
6: И обязательно подпишись в соцсетях, там все новинки.
8: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
9: Вот говорят, идеальных женщин не бывает. Подошла к зеркалу, но в рот же сволочи.
10: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
11: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Milk's Food.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о том, как повысить качество жизни с помощью еды. Представляю вам две категории продуктов, убрав которые из рациона, вы сразу увидите изменения в теле к лучшему. Начнем с пастеризованного магазинного молока. По производственным стандартам для поддержания лактации коровам дают антибиотики и лекарства, которые попадают в итоге к нам в организм. Таким образом, молочные продукты влияют на гормональный фон и детей, и взрослых. Вдобавок, пастеризация уничтожает все полезные вещества. Вторая группа – промышленная выпечка, а в ней глютен, сахар, дрожжи, консерванты, масло низкого качества и мука. Такой микс вызывает окисление и приводит к лишним килограммам. И на десерт лайфхак. Если вы все же захотите выпечки, заезжайте в точку выдачи сервиса Milk's Food. Полезные

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Специфика метода кнута и пряника в России в том, что здесь пряник засохший, и им тоже можно бить.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Все будет

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Европа. Русская волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: New music show. На русском радио Кипр.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр. Все будет хорошо».
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

0: Лето.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветра.